сходит шос, богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, пламенем вар, стопим свят на злото. Gdy się pieszczotą